0: 16% превышает показатели аналогичного этапа прошлого года. Об этом сообщает Министерство образования. В ходе базовой сессии в высшие учебные заведения поступили 18 259 кандидатов. На финансируемые из государственного бюджета места зачислено 6 444 человека. С 15 по 21 августа на всей территории страны будет действовать желтый код пожарной опасности. Предупреждение было выпущено Управлением метеорологии и экологического мониторинга в связи с высокими температурами и недостатком осадков условиями, превышающими риск лесных пожаров. В этом контексте Генеральная инспекция по чрезвычайным ситуациям призывает к бдительности, настоятельно призывая население строго соблюдать правила пожарной безопасности. 7-летняя девочка из Страшен, выжившая в трагическом ДТП в Греции, при помощи службы спасателей СМУРТ была успешно доставлена в Кишинев наземным путем. Почти через месяц после трагедии ребенок чувствует себя лучше, ее состояние стабилизировалось, и медики разрешили транспортировку на родину. Она была госпитализирована в Институт матери и ребенка. Напомним, что трагедия произошла 15 июля в регионе Халкидики, где автомобиль, в котором ехала семья Сырбу, столкнулся с автоцистерной. Мать и полугодовалая девочка погибли на месте, а отец позже скончался в больнице. Ассоциации собственников жилья получат упрощенный доступ к финансированию энергетической модернизации многоквартирных домов. Через Национальный фонд энергоэффективности для жилого сектора ассоциации смогут и дальше получать безвозмездное финансирование в размере до 70% от стоимости работ. А новый механизм гарантирования и компенсаций облегчит покрытие 30% собственного взноса. В стране начался охотничий сезон. Так разрешена охота на несколько видов птиц, включая обыкновенного бекаса, летнего гуся, скворца, лысуху, кольчатую горлицу, трясогузку, перепела, крякву, шелохвость и болотную птицу. Охота на перепелов и куропаток разрешена до 15 октября, на бекасов, лысух и горлиц до конца текущего года, а на летних гусей и уток до 15 января 2027 года. Трамп заявил, что планирует объявить Ормузский пролив территорией США. Президент США намерен объявить Ормузский пролив американской территорией. Такая мера может потребовать бессрочного развертывания войск в регионе. Иран отрицает, что США контролируют пролив. По данным источников DG24, Польша в ближайшие недели передаст Украине советские истребители МиГ-29 в обмен на беспилотники и технологии, необходимые для их производства. Точное количество самолетов не уточняется. Ранее Министерство обороны Польши заявляло, что это может быть 6-8 самолетов МиГ-29, срок службы которых практически исчерпан. Взамен Варшава получит 1500 беспилотников дальнего действия и гарантию предоставления аналогичного количества в случае военной агрессии против Польши. Переговоры между Варшавой и Киевом по этому обмену начались в прошлом году. Иран намерен присоединиться к новому банку развития БРИКС, чтобы укрепить экономические связи с государствами-членами группы и снизить зависимость от западных финансовых систем в условиях растущего давления на его экономику, сообщает CNBC. В случае принятия Иран сможет получить финансирование для транспортных проектов, цифровой инфраструктуры, городского развития, а также систем водоснабжения и канализации. Спустя 5 лет после прихода к власти талибов Организация Объединенных Наций предупредила, что из-за проблем с финансированием более половины женских организаций, все еще действующих в Афганистане, могут прекратить свою деятельность в течение следующего года. Организация призвала страны-доноры не сокращать финансирование женских программ. По данным Аль-Джазира, такой шаг только усугубит страдания афганских женщин. Гуманитарный призыв ООН собрать для Афганистана сумму 1 700 000 000 долларов был профинансирован лишь на 25%, и почти 3/4 женских организаций столкнулись с сокращением финансирования в прошлом году. 16 августа переменная облачность, ветер южный, слабый, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит +26, +30 градусов, ночью +12, +17. В Кишинеу днем +31 градус, ночью +13. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
1: Radio Moldova. Cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: Moldova Promo. La sfârșit de săptămână, ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Молдова обеспечила необходимый объем электроэнергии на сегодня, однако ситуация на региональном рынке остается сложной. Более 65% необходимой электроэнергии Энергоком закупил за рубежом. Еще 30,74% приходится на энергию из возобновляемых источников. Остальные объемы были приобретены на рынке следующего дня в Румынии через Обком и румынскую товарную биржу, а также у теплоэлектроцентралей. Энергоком отмечает, что электроэнергия на внешних рынках остается дорогой, особенно в часы пик. Жители призывают экономно использовать электричество, особенно с 18:00 до 23:00. Беспилотник типа «Шахет», который сегодня утром незаконно пересек воздушное пространство Молдовы, был сбит в Румынии испанским истребителем F-18. По данным Министерства обороны Румынии, цель была безопасно уничтожена в 5 утра, после того, как вошла в воздушное пространство страны со стороны Молдовы. Ранее молдавская Минобороны сообщила, что речь идет о беспилотнике «Шахет-138» или «Герань-2». С начала войны в Украине воздушное пространство Молдовы незаконно пересекали уже 64 ракеты и беспилотника. Как минимум 12 из них были с взрывчаткой. Последний подобный случай произошел 9 августа возле села Крокмас Штефанводе. Жители села Дилаке у района Аняниной 1 ноября проведут местный референдум, на котором решат, поддерживают ли они добычу полезных ископаемых менее чем в километре от населенного пункта. Поводом стали планы частной компании открыть песчаный карьер площадью около 54 гектаров. Местные жители примария выступают против проекта, опасаясь за экологию, грунтовые воды и безопасность домов. Ближайшие жилые здания находятся примерно в 200 метрах от будущего карьера, а менее чем в 100 метрах расположены Днестр и заповедник Старые Дубасары. Жители опасаются эрозии почвы и оползней, которые могут угрожать домам и окружающей территории. За первые 7 месяцев этого года в Молдове зарегистрировали более 23 тысяч договоров аренды на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Налоговые поступления от сдачи недвижимости превысили 70 миллионов леев, увеличившись почти на 34%. При этом налоговая выявила 550 граждан, которые сдавали жилье нелегально. В результате было дополнительно зарегистрировано 553 договора аренды, а в бюджет начислено более 445 тысяч леев налогов и штрафов. В государственной налоговой службе напоминают, договор аренды необходимо зарегистрировать в течение 7 дней, а налог составляет 7% от ежемесячной суммы аренды. Правила распространяются и на доходы от сдачи жилья через Booking и Airbnb. Москва и Подмосковье в ночь на 16 августа подверглись одной из крупнейших атак беспилотников. По словам примэра Москвы Сергея Собянина, в направлении столицы летели около 600 дронов, из которых 201 был уничтожен в московском регионе. В Подмосковье погиб 83-летний мужчина, еще трое человек пострадали. В Подольске загорелся крупный склад «Валберис» площадью около 200 тысяч квадратных метров. Еще один пожар произошел на логистическом объекте в Домодедово. Массированная атака также произошла в Ростовской области. По данным губернатора, погибли как минимум 3 человека, еще один получил ранение. Российские власти заявили об уничтожении более 150 беспилотников и ракет, сообщается о повреждениях жилых домов, железнодорожного вокзала и промышленных объектов. В России вновь обострился дефицит бензина на многих заправках, в том числе в Московской области топлива не хватает, а некоторые регионы возвращают ограничения на его продажу. По данным Института энергетики и финансов, 14 августа около 37% АЗС не имели подтвержденного наличия топлива. Месяцем ранее этот показатель составлял около 33%. Особенно сложная ситуация наблюдается в Якутии и Северной Осетии, а также в ряде регионов Северного Кавказа, Калмыкии и Мордовии. При этом А95 дефицитнее А92. Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры для снабжения наиболее проблемных регионов. Власти уже ограничили экспорт топлива и приняли ряд других мер. Однако эксперты считают, что ожидаемой стабилизации пока не произошло. И о погоде.
2: Угличи.
1: В Молдове в ближайшие дни ожидается преимущественно ясная и малооблачная погода без осадков. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Ночью от 8 до 17 градусов, днем от 25 до 33 градусов. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. К концу периода станет заметно жарче. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
3: Публичитате la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiunea de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci. MyIB.
4: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Divers și interesant.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 17.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Молдова обеспечила необходимый объем электроэнергии на сегодня, однако ситуация на региональном рынке остается сложной. Дрон, который в ночь на воскресенье незаконно пересек воздушное пространство Молдовы, а затем был сбит в Румынии, вероятно, был российским. ПРО ООН в Молдове окажет поддержку 160 женщинам, ведущим экономическую деятельность на дому. Далее подробнее. Молдова обеспечила необходимый объем электроэнергии на сегодня, однако ситуация на региональном рынке остается сложной. Более 65% необходимой электроэнергии Энергоком закупил за рубежом. Еще 30,74% приходится на энергию из возобновляемых источников. Остальные объемы были приобретены на рынке следующего дня в Румынии через Обком и румынскую товарную биржу, а также у теплоэлектроцентралей. Энергоком отмечает, что электроэнергия на внешних рынках остается дорогой, особенно в часы пик. Жители призывают экономно использовать электричество, особенно с 18.00 до 23.00. Дрон, который в ночь на воскресенье незаконно пересек воздушное пространство Молдовы, а затем был сбит в Румынии, вероятно, был российским, заявил представитель штаба Верховного главнокомандования ОВС НАТО Мартин О'Доннелл. Ранее Минобороны Молдовы сообщило, что беспилотник типа «Шахет-138» или «Герань-2» вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины, пролетел над селом Итулия в Гагаузии и покинул Молдову в районе Слободия-Мари, направившись в сторону Румынии. По словам представителя НАТО, Альянс постоянно находится в состоянии повышенной готовности и готов защищаться от любых угроз. Жители села Аделаке у района Анениной 1 ноября проведут местный референдум, на котором решат, поддерживают ли они добычу полезных ископаемых менее чем в километре от населенного пункта. Поводом стали планы частной компании открыть песчаный карьер площадью около 54 гектаров. Местные жители и примария выступают против проекта, опасаясь за экологию, грунтовые воды и безопасность домов. Ближайшие жилые здания находятся примерно в 200 метрах от будущего карьера, а менее чем в 100 метрах расположены Днестр и заповедник Старые Дубосары. Жители опасаются эрозии почвы и оползней, которые могут угрожать домам и окружающей территории. Все 7 вагонов, сошедших с рельсов накануне вечером на одном из железнодорожных участков на юге Молдовы, были оперативно подняты. Последний вагон установили на рельсы сегодня. Сейчас специалисты железной дороги Молдовы проводят восстановительные работы, чтобы возобновить движение поездов на этом участке. Ожидается, что движение будет восстановлено до 20.00, в зависимости от хода работ. Причины происшествия пока устанавливаются специалистами. В районе бульвара Троян столицы на пересечении с городом Кодру сегодня произошло возгорание сухой растительности. На месте работали 5 пожарных расчетов. По предварительной информации, огонь распространился на значительной площади. По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в результате пожара никто не пострадал. За первые 7 месяцев этого года в Молдове зарегистрировали более 23 тысяч договоров аренды, на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Налоговые поступления от сдачи недвижимости превысили 70 миллионов леев, увеличившись почти на 34%. При этом налоговая выявила 550 граждан, которые сдавали жилье нелегально. В результате было дополнительно зарегистрировано 553 договора аренды, а в бюджет начислено более 445 тысяч леев налогов и штрафов. В государственной налоговой службе напоминают, договор аренды необходимо зарегистрировать в течение 7 дней, а налог составляет 7% от ежемесячной суммы аренды. Правила распространяются и на доходы от сдачи жилья через Booking и Airbnb. ООН в Молдове окажет поддержку 160 женщинам, ведущим экономическую деятельность на дому. Они смогут получить финансирование до 6 тысяч долларов на развитие энергоэффективного и устойчивого к изменению климата бизнеса. Участницы должны будут вложить не менее 5% собственных средств. Поддержка предоставляется в рамках проекта, финансируемого Швецией и Норвегией. Не менее 20 проектов реализуют в населенных пунктах на левом берегу Днестра. Средства можно направить на оборудование, услуги и другие необходимые инвестиции. Заявки принимаются до 25 августа. Прием в университеты Молдовы продолжается во втором туре. Абитуриенты, которые не участвовали в основном конкурсе или не поступили на желаемую специальность, могут подать документы до 17 августа. В вузах еще остаются бюджетные места по направлениям педагогики, инженерии, сельского хозяйства, естественных наук, архитектуры и строительства, а также безопасности. Документы подаются онлайн через платформу «Я-Дмитрия». Окончательные результаты дополнительной сессии будут опубликованы 24 августа. Напомню, по итогам основного этапа в университеты Молдовы были зачислены более 18 тысяч человек, почти на 16% больше, чем годом ранее. В селе Телица района Анениной объявили повторный тендер на разработку проекта по открытию и эксплуатации карьера глинистого материала. Его планируют использовать для укрепления и восстановления защитных дамб вдоль Днестра. Стоимость проектных работ оценивается в 250 тысяч леев, а площадь будущего карьера составит около 3 гектаров. Проект также предусматривает меры по защите окружающей среды и последующую рекультивацию участка. Заявки принимаются до 24 августа. Ранее, в 2020 году, Телица пострадала от сильного наводнения, когда уровень Днестра поднялся примерно на 3 метра, и вода перелилась через дамбу. Сегодня в море примерно в 1,5 километрах от пляжа Модерн в Констанце обнаружили беспилотник. Специалисты подняли аппарат из воды и установили, что взрывчатки на нем не было. Дрон передали пограничной службе Румынии для дальнейшего расследования. Москва и Подмосковье в ночь на 16 августа подверглись одной из крупнейших атак беспилотников. По словам примара Москвы Сергея Собянина, в направлении столицы летели около 600 дронов, из которых 201 был уничтожен в московском регионе. В Подмосковье погиб 83-летний мужчина, еще трое человек пострадали. В Подольске загорелся крупный склад «Валберис» площадью около 200 тысяч квадратных метров. Еще один пожар произошел на логистическом объекте в Домодедово. Массированная атака также произошла в Ростовской области. По данным губернатора, погибли как минимум 3 человека, еще один получил ранение. Российские власти заявили об уничтожении более 150 беспилотников и ракет. Сообщается о повреждениях жилых домов, железнодорожного вокзала и промышленных объектов. В России вновь обострился дефицит бензина. На многих заправках, в том числе в Московской области, топлива не хватает, а некоторые регионы возвращают ограничения на его продажу. По данным Института энергетики и финансов, 14 августа около 37% АЗС не имели подтвержденного наличия топлива. Месяцем ранее этот показатель составлял около 33%. Особенно сложная ситуация наблюдается в Якутии и Северной Осетии, а также в ряде регионов Северного Кавказа, Калмыкии и Мордовии. При этом А95 дефицит не А92. Вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры для снабжения наиболее проблемных регионов. Власти уже ограничили экспорт топлива и приняли ряд других мер. Однако эксперты считают, что ожидаемой стабилизации пока не произошло. Армия обороны Израиля заявила о ликвидации старшего командира отряда «Бадр» группировки «Хезболла» Абу Хасана Алла. По данным Цахал, он участвовал в подготовке атак на израильских военнослужащих, в том числе с использованием беспилотников. Израильские военные заявили, что удар был нанесен в ответ на действия «Хезболлы» на юге Ливана. Израильские удары по объектам группировки в Ливане продолжаются, несмотря на заключенное в июне соглашение о выводе израильских войск и разоружении «Хезболлы». Стороны продолжают обмениваться ударами. Иран мог использовать данные фитнес-приложения для отслеживания американских военнослужащих и выбора целей на Ближнем Востоке. Анализ Sky News показал, что более 1300 пользователей публиковали тренировки с американских военных баз, раскрывая маршруты, время и места перемещений. В частности, журналисты обнаружили данные с баз в Бахрейне и Иордании. Эксперты считают, что такая информация могла помочь определить расположение военных объектов и место скопления военнослужащих. Ранее власти США уже предупреждали об угрозе использования геолокационных данных против военных. В Венгрии в результате аварии туристического автобуса с польскими номерами погибли 12 человек. Еще не менее 10 получили ранения. Авария произошла ночью 16 августа на автомагистрали М3. Автобус, следовавший в направлении Ньерегизады, съехал с дороги в кювет и перевернулся. По предварительной версии полиции, водитель мог уснуть за рулем. Его задержали. В автобусе находились 57 пассажиров и 2 водителя. И о погоде. Молдове в ближайшие дни ожидается преимущественно ясная малооблачная погода без осадков. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Ночью от 8 до 17 градусов, днем от 25 до 33 градусов. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Ворота pe undele noastre. Fii cu Radio Moldova. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Invitata mea de astăzi este Svetlana Cocoș, pe care publicul o cunoaște și sub numele de Briana, din perioada în care interpreta muzică ușoară. A lansat atunci piese precum Dragostea și Ploi, Mă voi trezi, Eu mă duc la cununie, în colaborare cu compozitorul Andrei Sava. Astăzi însă Svetlana se regăsește într-o altă zonă a muzicii, cea a folclorului, alături de ansamblul Torure.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. Молдова обеспечила необходимый объем электроэнергии на сегодня, однако ситуация на региональном рынке остается сложной. Более 65% необходимой электроэнергии Энергоком закупил за рубежом. Еще 30,74% приходится на энергию из возобновляемых источников. Остальные объемы были приобретены на рынке следующего дня в Румынии через Обком и Румынскую товарную биржу, а также у теплоэлектроцентралей. Энергоком отмечает, что электроэнергия на внешних рынках остается дорогой, особенно в часы пик. Жители призывают экономно использовать электричество, особенно с 18:00 до 23:00. Дрон, который в ночь на воскресенье незаконно пересек воздушное пространство Молдовы, а затем был сбит в Румынии, вероятно, был российским, заявил представитель штаба Верховного главнокомандования ОВС НАТО Мартин О'Доннелл. Ранее Минобороны Молдовы сообщило, что беспилотник типа «Шахет-138» или «Герань-2» вошел в воздушное пространство страны со стороны Украины, пролетел над селом Ятулия в Гагаузии и покинул Молдову в районе Слободия-Мари, направившись в сторону Румынии. По словам представителя НАТО, Альянс постоянно находится в состоянии повышенной готовности и готов защищаться от любых угроз. Жители села Аделакэ района Анениной 1 ноября проведут местный референдум, на котором решат, поддерживают ли они добычу полезных ископаемых менее чем в километре от населенного пункта. Поводом стали планы частной компании открыть песчаный карьер площадью около 54 гектаров. Местные жители и примария выступают против проекта, опасаясь за экологию, грунтовые воды и безопасность домов. Ближайшие жилые здания находятся примерно в 200 метрах от будущего карьера, а менее чем в 100 метрах расположены Днестр и заповедник Старые Дубосары. Жители опасаются эрозии почвы и оползней, которые могут угрожать домам и окружающей территории. За первые 7 месяцев этого года в Молдове зарегистрировали более 23 тысяч договоров аренды, на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Налоговые поступления от сдачи недвижимости превысили 70 миллионов леев, увеличившись почти на 34%. При этом налоговая выявила 550 граждан, которые сдавали жилье нелегально. В результате было дополнительно зарегистрировано 553 договора аренды, а в бюджет начислено более 445 тысяч леев налогов. Налогов и штрафов. В государственной налоговой службе напоминают, договор аренды необходимо зарегистрировать в течение 7 дней, а налог составляет 7% от ежемесячной суммы аренды. Правила распространяются и на доходы от сдачи жилья через Booking и Airbnb. ПРООН в Молдове окажет поддержку 160 женщинам, ведущим экономическую деятельность на дому. Они смогут получить финансирование до 6 тысяч долларов на развитие энергоэффективного и устойчивого к изменению климата бизнеса. Участницы должны будут вложить не менее 5% собственных средств. Поддержка предоставляется в рамках проекта, финансируемого Швецией и Норвегией. Не менее 20 проектов реализуют в населенных пунктах на левом берегу Днестра. Средства можно направить на оборудование, услуги и другие необходимые инвестиции. Заявки принимаются до 25 августа. Прием в университеты Молдовы продолжается во втором туре. Абитуриенты, которые не участвовали в основном конкурсе или не поступили на желаемую специальность, могут подать документы до 17 августа. В вузах еще остаются бюджетные места по направлениям педагогики, инженерии, сельского хозяйства, естественных наук, архитектуры и строительства, а также безопасности. Документы подаются онлайн через платформу Ядмитерия. Окончательные результаты дополнительной сессии будут опубликованы 24 августа. Напомню, по итогам основного этапа в университеты Молдовы были зачислены более 18 тысяч человек, почти на 16% больше, чем годом ранее. И о погоде. В Молдове в ближайшие дни ожидается преимущественно ясная малооблачная погода без осадков. Температура воздуха будет постепенно повышаться. Ночью от 8 до 17 градусов, днем от 25 до 33 градусов. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Радио Молдова.